0: Алло.
1: А, Мана.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой там Ирак? Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, видео.
1: Aşırdan bile. Hamdullah. Gecenin bu vakti yine göresen ne la haber. Sabırlasın. Gece de dinçliğim yoktu da. Yat görüm yat kardeşim. Gecenin hayrindense seherin şerri yakıştı.